свободен і конците держи, а пак друг вместо него затвора лежи. Господин прокурор, господин адвокат, господин мафіот, тей е внешній свят. Е відходи свободен і конците держи, а пак друг вместо него затвора лежи.